0: Я прийдете куме.
1: Ви да пеем шкуми на идио. Ви да пеем шкуми на идио. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.